0: En Belgique, ça drague souvent. Alors, pour me remonter le moral, je vais chercher un biki, une fricadelle, et je me branche sur Droogies Radio une fois.
1: Дело сфабриковано местным отделом полиции по противодействию экстремизму, центром Э. Показания из свидетелей выбивали, а улики подбрасывали.